Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Forever.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенка».
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Обои на любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
10: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
11: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
12: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
10: Работаем даже по субботам.
11: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
10: «Белспецгаз». Газ для вас.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро! 7 часов 16 минут. Просыпаемся, собираемся, настраиваемся на рабочий лад. Паш, ты проснулся уже?
1: Да, все хорошо. Настроен на сегодняшний рабочий день, несмотря на пасмурную погоду. Сегодня она такой будет у нас. Тем не менее, лето продолжается.
0: Да, 8 июля на календаре. Желаем всем хорошего настроения и дня.
1: С вами Аня Белявцева.
0: И Павел Болейшис.

0: 8 июля на календаре, и в Беларуси традиционно в этот день отмечается День семьи, любви и верности.
1: 8 июля этот праздник отмечается, кстати, в память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которые почитают как покровители любви и брака. Ну, в России праздник зародился, да, у нас тоже он отмечается, скажем, вот таким вот образом. Ну, святые считаются покровителями семейного очага.
0: Да, также в этот день многие пары стараются заключить брак.
1: Кстати, вот по поводу заключения брака. Вот зеркальная дата не так давно была, 26.06.26.
0: Да, было много.
1: И пар. Тогда был бум на заключение брачного союза. В Гродненской области в зеркальную дату более 120 пар заключили этот самый брак. Больше всего женихов и невест. 35 пар официально зарегистрировали отношения в Гродно, а среди райцентров области больше всего желающих пожениться было именно в Лиде. В городе официально появились 20 новых молодых семей. Кроме того, в этот день одна супружеская пара планировала торжественно отметить золотой юбилей 50 лет совместной жизни. Ну а замыкая тройку самых свадебных городов региона в зеркальную дату было Сморгонь у нас. Здесь заключили брак 14 пар.
0: Вот. А еще узнал ты, что символом праздника выступает цветок ромашка?
1: Да, вот в Лиде, кстати, вот семейный праздник такой проходил, ромашковое счастье, посвященный памяти святых Петра и Февронии, дню семьи, любви и верности на Дожиночной площади. Так что чтим традиции.
0: Да, всем хороших семей.
2: Наша музыка.
3: Космос — это синяки над

0: 7:25. Напоминаем, что на календаре у нас уже 8 июля.
1: Да, и сегодня отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Знал, Паш, ты?
0: Что да, да, конечно.
1: Ну вот,
0: Всемирный. Ну, знаешь, каких только праздников не бывает.
1: Очень разные.
0: Хотя, но... честно говоря, вот праздником назвать тоже сложновато. Это вот день такой, да? Это не праздник, это просто вот день всемирной борьбы с аллергией, который Всемирная организация здравоохранения учредила эту дату, чтобы обратить внимание на глобальную эпидемию гиперчувствительности. Вот так.
1: Да, я знаю, что еще по оценкам медиков от аллергических заболеваний страдает от 10 до 40% населения планеты. Причем в развитых странах около 20% людей сталкиваются с аллергическим ринитом. И 10% взрослых, также 8% детей.
0: Ну, я скажу так, вот, насколько я знаю, да, вот в летний и весенний период, когда начинает все цвести, пахнуть, многим людям это не очень нравится.
1: Да, так, а считается самой распространенной же весенняя аллергия, ну, аллергия на пыльцу.
0: Ну что ж, вот такой сегодня день. Мы всем желаем, чтобы никаких не было недомоганий, никто не страдал от аллергии, а наоборот наслаждался летним теплым солнечным днем.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле Кипер. Супермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, город! 8 июля, и вот он, наш традиционный гороскоп. Овны?
4: Вы справитесь со всеми трудностями, пора купаться в лучах славы.
3: Тельцы, время вспомнить о людях, которые вас окружали в прошлом, и восстановить эти связи.
4: Близнецы, вас затягивает в пучину эмоций, отдайтесь ей на все 100.
3: Раки, помните, многие проблемы лишь порождение вашего разума.
4: Львы, вы проживаете идеальный момент для воплощения самой смелой мечты.
3: А вот девам сегодня стоит побыть наедине с собой, позволить себе ничего не делать.
4: Весы, помогите близкому человеку, в будущем получится извлечь из этого выгоду.
3: Скорпион, сегодня вашему творческому уму предстоит решить ряд небанальных задач.
4: Стрельцы, вас ожидают приятные перемены на личном фронте.
3: Козероги, долгие одиночные прогулки и классическая музыка пойдут вам на пользу.
4: А вот водолеям сегодня захочется веселья и вечеринок, не отказывайте себе в этом удовольствии.
3: Рыбы, сегодня Вселенная готова вам помочь, поэтому четко формулируйте, чего вы хотите.
4: Прекрасного дня!
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Всем доброе утро, 7 часов 45 минут, начинаем наше утро с погоды.
4: Ну и сегодня Белгидромет обещает нам облачную погоду, осадки продолжительные в течение этого дня.
3: Ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду.
4: Ну и температура воздуха самая печальная, до 13 градусов со знаком плюс.
3: Хорошего дня!

0: Всем привет! 8 июля на календаре. Рассказываем о событиях этого дня. Сегодня день освобождения Лиды от немецко-фашистских захватчиков.
1: Ну что ж, эта дата очень важная. Всего за 3 часа Лида была полностью очищена от противника. На здании бывшего гиберкомиссариата подняли красный флаг. 23 июня в 44-м началась крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной, операция «Багратион». И вот как раз на первом этапе с 23 июня по 4 июля войска 3 белорусских и 1 прибалтийского фронтов провели Витебско-Оршанскую, Могилевскую, Бобруйскую, Минскую наступательные операции. И вот 8 июля в 44-м к 16:00 на северо-западную окраину города ворвалась 6-я гвардейская кавалерийская дивизия. В 16:30 5-я дивизия форсировала Лидейку. Ну и к 18:30 17-й гвардейский кавалерийский полк под командованием подполковника Шевченко владел восточной частью города и железнодорожной станции. Но всего за 3 часа Лида была полностью очищена от противника.
0: Да, и главная задача, которая ставилась перед бойцами, не позднее 10-12 июля овладеть Лидой и выйти на реку Неман.
1: Кстати, 9 июля в 44-м в Москва салютовала войскам-освободителям Лиды. Так что вот такой важный праздник. Сегодня состоится митинг, посвященный освобождению Лиды от немецко-фашистских захватчиков в 12 часов по улице Советской. Так что вот такой сегодня важный день. Мы всем желаем прекрасного дня, хорошего настроения. Пускай все будет замечательно.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00. Начинаем наш новый музыкальный час.
4: Очень скоро послушаем новинку Оливия Родриго.
3: Bruno Mars также прозвучит для вас.
4: За 100% хитом красавица Риана также в этом музыкальном часе.
3: Мы желаем вам позитивного и только продуктивного дня.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На контроле области находятся предприятия, где заработная плата пока не превышает 150% бюджета прожиточного минимума. Наличие таких три. С их руководителями на планерке в райисполкоме разобрали ситуацию. Решения уже проработаны. Повышение оплаты труда ожидается в ближайшее время. Районный праздник «Коля замка на Купалу» пройдет в нашем городе. Он запланирован на предстоящую субботу, 11 июля. Местом проведения станет территория Улицкого замка. Начало в 19 часов 30 минут. В Березовке народное гулянье на Ивана на Купала будет организовано днем ранее, 10 июля в 18:00. В Свято-Успенском Жировичском монастыре реализуют программу «Монастырские духовные выходные». Ближайшее мероприятие пройдет 11-12 июля. Программа проводится ежемесячно в формате трехдневного пребывания в монастыре. Участники пробуют жить по монастырскому уставу, посещают богослужения, несут посильное трудовое послушание, участвуют в семинарах, лекциях, беседах и выполняют задания. Два золотых кольца возрастом около 2000 лет нашли во время археологических раскопок на западе Таиланда. Они лежали рядом с человеческими останками. Важную находку обнаружили на археологической стоянке в провинции Пхетчабури. На одном из колец была надпись на древнеиндийской письменности Брахми. Второе кольцо не имело отличительных знаков. Археологи полагают, что украшения могли принадлежать торговцу.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем бодрого утра, 8 часов и уже 15 минут.
2: Доброе утро! Нашла интересную новость, очень хочется с вами поделиться.
1: Давай.
2: Значит, в Таиланде девушка нашла оригинальный способ избавиться от ленивого бойфренда-иностранца, который прожил у нее целых 3 года.
1: Так.
2: Ну, девушку зовут Дао, она рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете. Ну, а как это бывает, мужчина утверждал, что происходит из очень состоятельной семьи.
1: Откуда он?
2: Из Индии.
1: Так.
2: И он, ну все, у них все закрутилось, завертелось, он переехал жить к ней в Таиланд.
1: Угу.
2: По словам Дао, вскоре после переезда мужчина перестал ей помогать по дому и даже не пытался найти работу, а еще он жил на ее зарплату.
1: Угу.
2: А знаешь, как она решила от него избавиться?
1: Как?
2: Она написала заявление в миграционную полицию. Там она заявила, что он находится в стране без визы уже 1201 день.
1: Ну, слушай, ну, отомстила так отомстила.
2: Ну,
1: сдала в итоге.
2: Уже устала, что не работает, не ищет работу и сидит на ее шее.
1: Ну вот, пожалуйста. Сегодня всемирный день у нас... не всемирный, точнее, день семьи, любви и верности. Пока еще не всемирный, да? 8 июля отмечается. Ну что ж, ну вот такой вот неработящий оказался человек.
2: Да, конечно. В милиции подтвердили, что он сидит у нее на шее, и что виза вообще истекла его в марте 2023 года.
1: Ну что ж, поучительная история. Возможно, для кого-то станет уроком.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Всем доброе утро! В Японии выпустили в продажу новую стиральную машину, в которой может помыться даже человек.
1: Ну да, теперь не только одежду, значит, стирают, но и людей. Вот такая стиральная.
0: Да.
1: Я помню эту новость. Давно об этом говорилось, но там, правда, стиральные эти машины не должны были поступать в продажу.
0: Да, а вот сейчас она уже выпустили в продажу, и, конечно, ограниченное количество.
1: Так, 40 единиц стиральных машинок.
0: Стиральных
1: для
0: машинок.
1: Людей, вы представьте себе такое.
0: Да, капсула полностью моет человека с ног до головы, контролирует температуру и подавая воду. А процедура, кстати, занимает 15 минут.
1: Ну, не знаю, хотела бы ты себе такую?
0: Ну, 15 минут мало.
1: 15 минут помыться. А представляешь, если она будет так же крутиться, вот как стиральная машина, выдержала бы центрифугу такую?
0: Она на фотографии, она такая закрытая. Получается, я не знаю, мне было бы страшновато.
1: Стиральная машина, вот именно, что очень странное изобретение.
0: А порошок надо?
1: Да, обязательно порошок, либо капсула, либо там жидкий порошок заливается. Ну, странно. А потом, смотри, еще там сушка там, да?
0: Сушка.
1: Может быть, еще
0: сушка.
1: И завивка сразу делается, как парикмахерских, не знаю. Очень сомнительная вещица. Ну, кстати, и сказано, что цена очень большая этой стиральной машины для людей.
0: Да.
1: Ну, что же сделаешь? Если дело пойдет в моду, в продажу, то, возможно, очень даже будет ничего. Но пока сложно представить.
0: Ну, страшновато пока что.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
9: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем привет! Прекрасное утро среды и прекрасные новости.
1: О супергероях поговорим. Вот тут, значит, в одной американской школе был маскарад. Нужно было надеться в супергероя, вот в своего, значит, кумира. И пятилетний мальчик, Истон зовут его, ему нужно было нарядиться любимым человеком, и в итоге для школьного мероприятия он не выбрал супергероев или спортсменов, а выбрал охранника своей школы.
0: Ух ты!
1: Вот представляешь?
0: Ты кого выбрал?
1: Ну, я не знаю, но вот я мушкетер, может, какого-нибудь, ковбоя. Да, а вот этот мальчик, понимаешь, выбрал охранника школы. Мама сделала ему костюм вот точно такой же, как у охранников, и подписала снизу младший охранник, чтобы он был похож на форму своего кумира.
0: Слушай, ну я вот смотрю на это фото, и охранник очень располагает к себе.
1: Да, очень милая фотография. Мальчик подсказал, он защищает меня каждый день, поэтому он мой супергерой.
0: Ну, еще была интересно. История.
1: Так.
0: Вспоминаю, в Казахстане, кстати, не так давно. Значит, там есть охранник, который каждое утро здоровается с каждым ребенком.
1: Так.
0: А более 3000. И дети так любили охранника, что они скинулись, купили ему торт, сертификат, и договорились все классы, первый, второй, третий, они встретили его утром. Охранник
1: расслабился
0: и сказал, что я вас так всех люблю, вы мне все как родные, спасибо. А позже, когда они еще поздравили его, узнали, что у него не так давно умер сын. И все собрали около 200 тысяч тенге и подарили охраннику. Очень такая тоже история для меня.
1: Ну что ж, хорошо, когда есть такие вот человеческие взаимоотношения, которые помогают людям, ну, по крайней мере, в трудные времена. Ну, а этому мальчику, теперь у него есть свой супергерой, с охранником этим наверняка закончит эту школу и будет общаться.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Всем доброе утро! 8 часов 44 минуты. Белгидромет сообщает.
3: Сегодня будет облачная погода с продолжительными осадками.
2: Ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду.
3: Ну и температура воздуха до 13 градусов со знаком «плюс».
4: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: 8 часов 46 минут для тех, кто завтракает или, возможно, только собирается. Поговорим о еде.
1: Всем привет-привет!
0: Итак, китайский фудблогер Цай Нань создал нечто, что одновременно восхищает и пугает. Это прозрачное, жареное куриное крылышки.
1: Ух ты!
0: Прозрачное.
1: Интересно, оно хрустит?
0: Да, они сохранят оригинальный вкус и хруст. На вид классические куриные крылышки, но полностью стеклянно-прозрачные. Честно, смотреть даже как-то неприятно, что ли. Они будто выточены изо льда или стекла. Ну, как тебе вот картинки?
1: Интересно.
0: Такие? Ну, интересно.
1: Смотрю,
0: ты бы пробовала это?
1: Нет.
0: Ну, вот именно, интересно. Многие пишут, что просто пугает их это. Значит, и хрустящая корочка, и вкус точно такой же, но они вот такие прозрачные. Как утверждает этот самый изобретатель, скажем так. Но ощущение от поедания прозрачной куриной ноги, сквозь которую видно тарелку, точно не для слабонервных.
1: Ну, вот я смотрю, что он с помощью специального устройства превратил. В жидкость.
0: Ну да, ну
1: и
0: вот как
1: становился волокон.
0: Ну, одни говорят, что рецепт – это будущее кулинарии. Другие умоляют остановиться и вспоминают фразу: «Ваши ученые так увлеклись вопросом, могут ли, что забыли спросить, нужно ли». Ну вот. Но сам блогер, не знаю, наверное, нет. Как-то, ну, хотя надо же попробовать что-то вот такое необычное.
1: Мне кажется, это вкусно.
0: Нет, так это обычный вкус курицы. Просто выглядит это, знаешь, ты через эту курицу видишь тарелку. Это очень странновато как-то. Желе такое.
1: Интересно, я попробовала.
0: Ну что ж, вот такая вот еда, не знаю, как она там вот...
1: Как лед.
0: Да как она будет распространяться или нет, но пока, конечно, довольно резонансно все это.
1: Да?
0: Ну что ж, желаем приятного аппетита, хорошего утра. Скоро будем играть.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: В Лиде 9 утра. Начинаем наш новый музыкальный час.
3: Алис и One Republic впереди.
2: Белорусский исполнитель Holy Flame.
3: Элли Голдинг также появится в этом музыкальном часе.
2: Желаем вам только лучших новостей и позитивного хорошего дня.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 11 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Стали известны точные даты товарищеских матчей хоккейного клуба «Лида». Программу спаррингов откроет выездная игра против «Бреста» 21 июля. Затем наша команда дома примет «Авиатор» 23 июля. А после на Чижовка-арене сразится с представителем КХЛ «Адмиралом» 25 числа. 28 июля подопечным Дениса Ламека предстоит еще один выезд в Минск на матч против хоккеистов «Юности». А на следующий день, 29 июля, «Лида» дома вновь встретится с «Авиатором». 1 августа на своем льду наша команда сыграет с новичком ВХЛ «Калугой». Заселиться в социальный пансионат станет значительно проще. Об этом гласит принятое правительством Беларуси постановление номер 289. Теперь белорусам не нужно самостоятельно собирать большой пакет документов. Такие бумаги, как индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение центра коррекционного обучения, госорганы запросят сами. Стала доступнее и сама процедура оформления. Также расширен круг получателей бесплатной помощи в социальных пансионатах. Корпорация Microsoft объявила об увольнении около 4800 сотрудников на фоне рекордных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Сокращения были анонсированы 6 июля и затронули различные подразделения гиганта. Данное решение принято после падения акций Microsoft почти на 23% в первом полугодии 2026-го. Это худший показатель компании с 2022 года.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 95 01, 54 36 05, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе.
10: Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.by.
9: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! В Лиде 9 часов и уже 16 минут.
2: Начинаем наше первое утреннее состязание. Разыгрывать сегодня будем...
1: Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
2: Будем слушать фрагмент, где наш помощник утром рассказывает о чем-то, докладывает. Сегодня 9 секунд будет длиться объяснение. И, конечно, задача участников догадаться, про что идет речь.
1: Ну и на номер 9703 нужно отправить правильный вариант ответа.
2: Слушаем фрагмент. Поехали.
3: Его надевают на джинсы. Он бывает тканевый, кожаный. У него есть металлический элемент.
1: Ну что, прослушали? Теперь мы ждем ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дарим подарки.

0: Подводим итоги нашего первого на сегодняшний день состязания.
1: Слушаем еще раз отрывок и скажем, кому достанется подарок.
2: Его надевают на джинсы. Он бывает тканевый, кожаный. У него есть металлический элемент. Это ремень.
0: Все верно, это был ремень.
1: Сегодня нашим победителем стал участник. Номер телефона последние цифры
0: 8713.
1: Принимайте поздравления.
0: И напоминаем, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
8: Достоверно. Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Ты кричишь внутри, да?
1: Для вас прозвучала Ханна с бодрым треком «Танцуй». Ну а я также бодро смотрю в окошко, в котором уже потемнело. А так хочется хотя бы немножко солнышка и тепла. Где же ты? Ну ничего, совсем скоро тепло дойдет до нас. Всем хорошего дня, все будет хорошо.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Чтобы ты не гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
5: Лидер FM. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем салют! Встречаем новый музыкальный час. Трек Energy бодро врывается в сегодняшний день. О любви новинка. Кэлвин Харрис. Впереди новости с прогнозом погоды. Всем только хорошего дня.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Наличие неактивными темпами ведется сплошное асфальтирование придомовых территорий. Ход выполнения этих работ проверил председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Он посетил дворовые территории по улицам Фомичева, Куйбышева, Ленинской, Гагарина, где недавно проводились дорожные работы. Всего в нынешнем году методом сплошного асфальтирования планируется отремонтировать 7 объектов общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. К юбилейному славянскому базару в Витебске презентовали гастрономический проект «Дело вкуса». Накормить и удивить блюдами национальной кухни обещают каждого гостя. Более сотни объектов торговли, общественного питания и специальные авторские сеты. У каждого блюда своя изюминка. Фестивальные сеты на любой вкус подготовили в 29 заведениях. В китайском городе Луннань, провинция Ганьсу, из-за оползня погиб 21 человек. Под завалами оказались 33 жителя, большинство из них погибли. Спасатели вытащили всех пострадавших и тела погибших. По официальным данным, 7 человек получили травмы, еще 5 не пострадали. Утром 7 июля в городе Луннань как минимум 16 человек оказались под завалами в результате схода оползня. Была развернута поисково-спасательная операция.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4,7 с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 12-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Знаете, есть такая примета: забыл зонт, как тут внезапно пошел дождь. Так вот, если вы сегодня все попробуете не забывать зонт, возможно, во второй половине дня будет светить солнышко. А даже если дождь и пойдет, вы все равно сможете укрыть себя от него. Всем хорошего настроения, это Лидер ФМ.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь быстрее.

0: Финскдрев выгодно.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Трек «Anxiety» прозвучал для вас. Ну а я вам напоминаю, дорогие мои, что на Лидер FM только хитовая музыка, свежие новости и отличное настроение. Подписывайтесь на наш Инстаграм и группу ВКонтакте «Лидер FM».

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел кадровый день. На повестке было согласование назначения и продления контрактов с уже зарекомендовавшими себя управленцами и главными специалистами. Особое внимание получил реальный сектор экономики. Как отмечается, кадровые решения затронули предприятия сельского хозяйства, строительной отрасли, дорожного хозяйства и сферы торговли. В Гродно пенсионер забрал себе чужой потерянный кошелек и стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует УВД облсполкома, рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В конце июня возле одного из жилых домов по улице Курчатова в Гродно молодой человек вышел из автомобиля, купил кофе и присел отдохнуть на скамейку. Уходя, местный житель не заметил, как из заднего кармана его брюк на лавку выпал кошелек. Спустя час оставленное без присмотра имущество обнаружил проходящий мимо пенсионер. Вместо того, чтобы передать находку в милицию или попытаться найти владельца, пожилой мужчина забрал портмоне себе. Внутри находились денежные средства в размере 840 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ленинского РОВД установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан, в отношении него за кражу возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что если вы нашли чужую вещь, то необходимо передать ее в милицию, либо принять меры к поиску владельца. Присвоенное утерянного имущества может быть расценено как хищение. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках с позвонением в Телеграм и Инстаграм.
4: Госавтоинспекция отметила 90-летие масштабным праздником в Минске. Программу подготовили насыщенную: песни, танцы, показательное выступление. На площади у Дворца Республики выставка ретро-транспорта. Выступления от каждой области и Минска мастерству продемонстрировали сотрудники подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела». Наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам ГАИ вручили награды. Кульминацией праздника стал памятный флешмоб и фейерверк. Соглашения на сумму не менее 50 миллиардов долларов подписаны в рамках форума оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре. Заключено множество контрактов на закупки системы противовоздушной обороны БПЛА, реализацию совместных проектов в области вооружений. Основными темами саммита НАТО являются вызовы для Евроатлантического региона, украинский конфликт, уровень военного присутствия США в Европе и увеличение оборонных бюджетов стран-членов Альянса. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия: реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4,7 с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 12-15 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Премьер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки, бесплатный 3D-дизайн-проект, рассрочка до 6 месяцев по паспорту, бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
8: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
9: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов. Лидия.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Бодро врываемся в этот час. С вами Анна Белявцева, 12.00 на студийных. Встречаем новый музыкальный час. Российская поп-группа «Тестостерон» в этом музыкальном. Катерина, мы с тобой танцуем. Манескин. Baby said, when you're talking, I go dead. Shut your mouth, give me a... Stromae, Tu Vela прозвучит для вас. Впереди новости с прогнозом погоды, ну и, конечно же, мы поиграем. Let's go.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 60 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 11 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 13 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, а также 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 10 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 2 из которых двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
2: Накануне на стадионе «Старт» в Лиде начались областные соревнования. Среди детей и подростков по футболу кожаный мяч на призы президентского спортивного клуба. На поле вышли девочки 2015-17 годов рождения. Места разыгрывают сильнейшие команды из Лидского, Гродненского, Ивьевского, Мостовского, Сморгонского, Дятловского, Новогрудского и Островецкого районов. Команды-победительницы представят Гродненщину в финале кожаного мяча, который пройдет в Минске в конце августа. В 3 районах Беларуси – Шкловском, Житковичском и Солигорском – действует запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Ограничения на посещение лесов действуют в 7 районах Брестской области – Драгичинском, Жабинковском, Кобринском, Лунинецком, Пружанском, Столинском и Брестском. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном утратило силу. Об этом пишет ТАСС. Он добавил, что в переговорах с Ираном больше нет смысла.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4,7 с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 12-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
9: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов и уже 15 минут. Это Лидер FM. Начинаем наше второе состязание. Сегодня мы разыгрываем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Ну и правила, конечно же, напоминаю. Вы слушаете мой вопрос, после чего отвечаете «правда» или «ложь» то, что я говорю. Ну и на короткий номер 9703 отправляйте свой вариант ответа. Вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что компас всегда указывает строго на географический северный полюс? Правда или ложь? Пишите.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания на сегодняшний день. Напоминаю, вопрос звучал так. Правда или ложь то, что компас всегда указывает строго на географический северный полюс? И это, друзья мои, ложь. Компас указывает на магнитный северный полюс Земли, который не всегда совпадает с географическим. Ну а сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последние цифры номера 5977. Поздравляем вас! Напоминаем, что вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляем!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Это была группа «Тестостерон» с песней «Катерина». Прекрасное имя. Кстати, насчитывается более 100 песен с именем Катерина. Так что всем Катеринам пламенный привет! Этот день у вас пройдет точно отлично!

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Чтобы ты не гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду, воздух прогреется до 13 градусов.
4: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня! За окном идет дождь, но мы отставляем все переживания. Тепло обязательно до нас доберется. Нужно лишь чуть-чуть запастись терпением. И встречаем новый музыкальный час. Трек «Океаны» прозвучит в этом музыкальном. Американская поп-певица Бритни Спирс. Горячий хит также прозвучит для вас. Впереди новости с прогнозом погоды, и мы обязательно с вами поиграем. Не переключайтесь.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 3 июля неравнодушные граждане сообщили спасателям, что на Лидском озере находится лебедь, которому требуется помощь. Работники освод обнаружили, что лапа птицы запутана леской с рыболовным крючком. Спасатели освободили лапу лебедя, однако после этого тот уплыл. Накануне пострадавшую птицу обнаружили на 3-м Лидском озере. Выяснилось, что у лебедя открытый перелом крыла. На помощь пришли представители инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ветеринарные врачи. Лебедя удалось поймать и передать специалистам. Сейчас решается, куда в дальнейшем будет направлена птица, так как в дикой природе она не сможет выжить. В автодорожном пункте пропуска Беняконе сопредельный литовский Шельчининкай до 23 июля продолжатся работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Движение транспортных средств будет организовано по отдельным полосам проезжей части. Водителям следует руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и соблюдать требования дорожных знаков. Борисовский «Батэ» с ничьей стартовал в новом еврокубковом сезоне. В гостевом поединке первого раунда квалификации Лиги конференций обладатель Кубка Беларуси разошелся миром с албанским клубом «Эльбасани» 1-1. Ответный матч состоится 16 июля в азербайджанском Сумгаите. Победитель этой пары во втором раунде сыграет со швейцарским «Сионом». Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3685. Председатель Национальной ассамблеи парламента Боливарианской республики Хорхе Родригес в своем телеграм-канале привел ежедневную правительственную сводку. Получили ранения более 16 700 человек, 17 900 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 850 значительно повреждены. Во время поисково-спасательных операций спасено почти 6500 человек.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 4,7 с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 12-15 градусов тепла.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
7: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13 часов и уже 14 минут. Начинаем всеми любимую игру. Правила озвучиваю, конечно же, для всех вновь присоединившихся. Вы слушаете мой вопрос, после чего каждый желающий сможет попробовать выиграть приз. Каждый желающий, не стесняйтесь, пожалуйста. Вам нужно всего лишь ответить правильный вариант ответа на номер 9703. И сегодня мы разыгрываем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Значит, вопрос звучит на сегодня так. Что измеряет прибор под названием барометр? Влажность воздуха, температуру, атмосферное давление. Пишите, пожалуйста, ваши варианты ответа.

0: Ну что, подводим итоги нашей игры. Напоминаю, вопрос звучал так. Что измеряет прибор под названием барометр? Влажность воздуха, температуру, атмосферное давление. А вот барометр используется для измерения атмосферного давления. Да, и сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 5979. Поздравляем вам! И напоминаем, что вам достается стильный бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
1: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

трек «Океаны» звучит для вас сейчас. Да, действительно, похоже, что наш город вдохновился этой песней и решил отправить нас на океаны, не выезжая из страны. Ну а нас скоро прогноз погоды, не переключайтесь.

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный от 6 до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем привет! У микрофона Анна Белявцева. Начинаем новый музыкальный час. Группа «Пицца» прозвучит для вас. To be love в этом музыкальном. Трек среди новых людей в этом музыкальном часе. Впереди дневной сеанс и новости с погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Вечером 7 июля спасатели выезжали в садовое товарищество «Медик» около деревни Пески Лидского района. Там горел дачный дом. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля, повреждено имущество. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки. Рыцари начали подготовку к новому сезону. На прошлой неделе хоккейный фарм-клуб «Лиды» под руководством Захара Ботвинкова приступил к тренировкам. К рыцарям примкнула группа игроков, в прошлом сезоне выступавшая за местную юниорку. В то же время несколько хоккеистов фарма в настоящий момент тренируются с основной командой. В Беларуси с 1 июля начал действовать обновленный перечень профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Новый документ частично дополняет перечень, который действовал в стране с 2005 года. Среди основных изменений – исключение профессий, утративших актуальность. За подробными разъяснениями можно обратиться в территориальные органы по труду, занятости и социальной защите. В первую половину нынешнего года в Японии было зарегистрировано свыше 5300 банкротств частных фирм, что на 7,1% больше, чем в тот же период год назад. Это стало самым высоким показателем за последние 12 лет. Статистика включает фирмы с долгами более 10 миллионов йен, свыше 62 тысяч долларов. По предположениям экспертов, количество банкротств в Японии продолжит стремительно расти во второй половине года.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС +375 33 342 89 13.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: Слицкой газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной чарт.
1: 14 часов и уже 15 минут. Начинаем последнее на сегодняшний день состязание. Правила, конечно же, озвучиваю. Вы слушаете отрывок из фильма, быстро понимаете название фильма и пишите название на номер 9703. Сегодня мы разыгрываем гидрогелевую пленку от магазина «Лайк» по адресу улица Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк». Начинаем.
2: Погодите, что, по-вашему, ищут женщины?
3: Не знаю. Красоту, шарм, молодость.
2: Фигня. Они ищут бабло. Обеспеченность. Вот у него спросите. И тут у вас есть аргументы.
3: Может быть, я наивен. Но я надеюсь, во мне есть еще что-то хорошее, кроме банковского счета.
1: Ну что, прослушали? Жду ваш правильный ответ на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Подводим итоги. Напоминаю, вы слушали отрывок фильма и скидывали название мне. Предлагаю еще раз переслушать.
1: Погодите, что, по-вашему, ищут женщины?
2: Не знаю. Красоту, шарм, молодость.
1: Фигня. Они ищут бабло, обеспеченность. Вот у него спросите. И тут у вас есть аргументы.
2: Может быть, я наивен, но я надеюсь, во мне есть еще что-то хорошее, кроме банковского счета.
0: Да, это действительно был фильм «Один плюс один», знаменитая кинокартина. Сегодня быстрее всех был радиослушатель последней цифры номера 9166. Поздравляем вас! Ну а всем, кто также присылал правильные варианты ответов, предлагаю не расстраиваться. Каждый день у нас проходят розыгрыши, и удача к вам обязательно повернется. А вот радиослушатель последней цифры номера 9166, поздравляю! И напоминаю, что вам достается гидрогелевая пленка от магазина «Лайк» по адресу улица Кочина, 29, торговый центр «Лида Парк».
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Обои! На любой вкус и кошелек!
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54-66-74.
7: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

Всем знакомая группа «Пицца» звучит прямо сейчас. Солист группы подчеркивал, что композиция не о лифте в буквальном смысле, а о состоянии, в котором может оказаться каждый человек. А ведь действительно, у каждого из нас бывают такие ситуации, когда хочется, чтобы минуты летели скорее. Всем хорошего дня!

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется от 13 до 14 градусов, ночью от 11 до 12 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем большой привет! 15 часов на студийных. Встречаем новый музыкальный час. А Насти с пламенным треком «Гори, гори».
3: А теперь прошу, отпусти меня.
2: Группа «Бис». Леди Гага в этом музыкальном часе. Всем желаю хорошего дня.
0: Ты слушаешь Лидер FM. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, сообщает Белта. Инспектором по Гомельской области стал Юрий Валеватый, по Могилевской – Надежда Катковец, по Минску – Дмитрий Реуцкий. Также согласовано назначение руководителей двух районов. Новым председателем Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Сюда он перейдет с должности руководителя Бобруйского райисполкома, во главе которого теперь будет работать Александр Ковранин. В целях предупреждения ДТП с участием мототранспорта госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Необходимо быть предельно осторожными и придерживаться следующих правил. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность на поворотах, смотреть в зеркала и не забывать включать указатели поворота перед маневром. Обязательно использовать защитную экипировку. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательным при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. А также обращаем ваше внимание на то, что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла.
1: Ребята из оздоровительного лагеря «Витязь» средней школы номер 9 имени Андрея Нечипорчика посетили 116-ю гвардейскую штурмовую авиабазу. Программа экскурсии выдалась насыщенной. Юные гости посетили музей под открытым небом и увидели легендарные самолеты, а также подразделения военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ, где познакомились со спецтехникой, снаряжением и послушали рассказ о спасении на аэродроме. Монетный двор США выпустит первую в своей новейшей истории монету некруглой формы «Звон свободы, колокол свободы» в честь 250-летия независимости. Об этом сообщается на сайте Монетного двора. На дужке колокола указаны номинал, вес и проба золота. Монета выпущена ограниченным тиражом.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
9: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
9: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
9: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Для вас прозвучали Arctic Asti с треком «Истеричка». Ну а я напоминаю, что сегодня в Беларуси отмечается День семьи, любви и верности. Желаю, чтобы в ваших семьях была только благополучие, любовь и понимание.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура от 10 до 14 градусов. Ну а я с вами прощаюсь, вы слушали Анну Белявцеву. Желаю всем хорошего окончания рабочего дня.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА сегодня отмечает 82-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю состоялся митинг. Наш город был освобожден 8 июля 1944 года войсками 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. А 9 июля Москва салютовала войскам 3-го Белорусского фронта, освободившим ЛИДУ, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. Футбольный клуб «ЛИДА» проведет в субботу, 11 июля, матч 15-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде в Минске он встретится с борисовским «Батэ-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает предпоследнее 17-е место в таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке. Гродненщина направит специалистов в Узбекистан для консультации по городу атомщиков. Об этом сообщил председатель облсполкома Юрий Караев на 3-м форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Гродненская область стремится в полной мере задействовать имеющийся потенциал и преимущества, прежде всего в экономической сфере. Одним из направлений Юрий Караев обозначил инвестиционное сотрудничество. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила свое участие в президентской гонке 2027 года. Заявление прозвучало после оглашения вердикта апелляционного суда Парижа. Суд признал политика виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента и приговорил ее к 3 годам лишения свободы, 2 из которых условно, при этом заменив 1 год домашним арестом с электронным браслетом. Судьи также сократили срок запрета на занятие выборных должностей. Вместо изначальных 5 лет Ле Пен назначили 37 месяцев дисквалификации, большая часть которых объявлена условной, что юридически позволяет ей баллотироваться на высший государственный пост.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Главные достопримечательности Доминиканы – это не только бескрайние пляжи в стиле баунти. Остров интересен также колониальной архитектурой и национальными парками, в которых царствуют птицы, лианы и пальмы. Переключиться на активную деятельность можно во время знакомства с заповедниками, дворцами и церквями. В Доминикане, по сравнению с другими странами Карибского бассейна, очень много интересных мест. Одна из самых известных достопримечательностей Карибских островов расположена на очень живописном холме. Это целый комплекс, представляющий собой имитацию европейской деревни 15 века. Сюда стремятся за самыми красивыми фотографиями и за атмосферой средневековой Испании. Главные достопримечательности Доминиканы – это природные богатства. Недалеко от курорта Баваро находится чудо природы – пещера Синод Голубой Глаз, подземный колодец удивительной красоты с чистейшей водой. В морском заповеднике Банка де ла Плата на заливе Самана туристы с удовольствием наблюдают за китами.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: «Белспецгаз». Газ для вас.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
6: Все свои 47 лет жизни я жил как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь.
9: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура 11-14 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Прокуратура Лидского района направила в суд уголовные дела по фактам дачи и получения незаконных вознаграждений. По версии следствия, в преступный сговор вступили 4 должностных лица одной из сельхозорганизаций области. С целью приемки молока под видом более дорогого сорта они неоднократно передавали взятки 3 лаборантам перерабатывающего предприятия, говорит заместитель прокурора Лидского района Ольга Кашко.
5: За материальные ценности работники завода искажали результаты лабораторных исследований поступающего данной сельхозорганизации молока, улучшали их в целях последующей приемки его более дорогостоящим сортом экстра. Фактически же данное молоко показателям данного сорта не соответствовало. С января по апрель 2025 года работниками завода приняты незаконные денежные вознаграждения в размере 2900 рублей. При этом часть денежных средств, которая подлежала передаче лаборантам, должностными лицами сельхозорганизации собиралась с подчиненных работников. При изучении в прокуратуре уголовного дела пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий фигурантов по части 2 статьи 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовная ответственность по данной статье наступает как за предоставление, так и получение незаконных вознаграждений работниками государственной организации. Избранная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде подписки о невыезде в надлежащем поведении при направлении уголовного дела в суд прокурором оставлено без изменения.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 9 июля с 9:30 до 17:00 в городе Лиде по улицам Урицкого, 2 Хасановской, 3 Хасановской, с 9 до 16 в городе Березовке по улицам Зеленой, Доватора, Молодежной, Комарова, Красноармейской, Садовой, Левобережной, 2 переулку Дзержинского, переулку Калинина, с 9:00 до 16:00 в населенных пунктах Огородники, Гончарский сельсовет, Ганцевичи, Цыборы, Подольховка, Винька. В связи с ремонтом линии электропередачи. Белтехосмотр в июне выдал почти 161 тысячу разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Из общего количества представленных авто почти 13% имели различного характера несоответствие установленным требованиям. В отношении электромобилей оформлено почти 2700 разрешений. Европейские операторы частных самолетов готовятся к возможной нехватке топлива в разгар туристического сезона. Об этом пишет газета Financial Times. Частные авиакомпании, услуги которых пользуются спросом, обеспокоены тем, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам, если запасы топлива будут на исходе. Их опасения усилились после недавней нехватки топлива в аэропорту Ниццы.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: По информации СМИ, каждый пятый новый автомобиль в Норвегии – это Тесла. Автомобили выпускаются в черном, сером или белом цвете, и это служит почвой для курьезных ситуаций. Один из пользователей поделился личной историей. Он заехал в магазин, оставил свою черную Теслу на стоянке, и когда вернулся, воспользовался мобильным приложением, чтобы открыть машину. Владелец удивился тому, насколько грязным было сиденье. Он его таким не оставлял. И тут он услышал «Прошу прощения». Спустя несколько секунд мужчина понял, что попал не в свою машину. Он извинился перед пассажиркой и отправился искать нужный автомобиль. Его электрокар оказался в двух парковочных местах от того, где произошел инцидент. Журналисты прогнозируют, что поскольку все больше норвежцев выбирают Тесла, аналогичные случаи будут происходить каждый день. К слову, подобное могло наблюдаться разве в 70-х годах прошлого столетия, когда дороги страны заполнили Volkswagen. Тогда машины выпускали в самых разных цветах, да и ключ, скорее всего, не подошел бы к замку другого авто. Потому риск нечаянно проникнуть в чужую машину был невелик, отмечают репортеры. Всем хорошей дороги!
3: Ты слушаешь.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев

0: выгодно.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура 11-14 градусов.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Наличие неактивными темпами ведется сплошное асфальтирование придомовых территорий. Ход выполнения этих работ проверил председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Он посетил дворовые территории по улицам Фомичева, Куйбышева, Ленинской, Гагарина, где недавно проводились дорожные работы. Всего в нынешнем году методом сплошного асфальтирования планируется отремонтировать 7 объектов общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. В целях предупреждения ДТП с участием мототранспорта госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Необходимо быть предельно осторожными и придерживаться следующих правил. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность на поворотах, смотреть в зеркала и не забывать включать указатели поворота перед маневром. Обязательно использовать защитную экипировку. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательным при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. А также обращаем ваше внимание на то, что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла.
0: Вечером 7 июля спасатели выезжали в садовое товарищество «Медик» около деревни Пески Лидского района. Там горел дачный дом. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля, повреждено имущество. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки. Служба занятости организует временные работы для граждан старше 16 лет. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Привет! В Китае 280-метровую горную пропасть превратили в необычный аттракцион, который работает на человеческой тяге. Конструкция представляет собой монорельс, по которому движется тележка с седоком. Никакого мотора нет, разгоняться приходится за счет уклона и собственного веса. Заезды длятся всего по 45 секунд, но впечатлений, по словам испытавших, хватает с головой. Особенно острые ощущения добавляются перегрузки в крутых поворотах. На такой скорости и высоте они бьют не слабее, чем на настоящих американских горках. Аттракцион рассчитан на любителей адреналина, которым мало просто перелететь пропасть на тросе. Хочется еще и управлять процессом, пусть и формально. Правда, назвать этот способ передвижения экологичным или дешевым сложно. Человеческая тяга здесь скорее маркетинговый ход, чем реальная экономия сил. Но кто думает о силах, когда летишь над 280-метровой бездной? Что ж, аттракцион для смельчаков. А решились ли бы вы на такие приключения? Хорошего вечера!
0: Лидия

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
9: Дети, вы у меня взрослые?
10: Да, взрослые.
9: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
11: Чего?
10: О, пап, ты уже вернулся?
12: А мы тут к ужину готовимся.
10: Горелым запахло.
12: Значит, ужин готов.
9: А давайте вместе в магазин пойдем.
13: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура 11-14 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА сегодня отмечает 82-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю состоялся митинг. Наш город был освобожден 8 июля 1944 года войсками 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. А 9 июля Москва салютовала войскам 3-го Белорусского фронта, освободившим ЛИДУ, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. 3 июля неравнодушные граждане сообщили спасателям, что на Лидском озере находится лебедь, которому требуется помощь. Работники освод обнаружили, что лапа птицы запутана леской с рыболовным крючком. Спасатели освободили лапу лебедя, однако после этого тот уплыл. Накануне пострадавшую птицу обнаружили на 3-м Лидском озере. Выяснилось, что у лебедя открытый перелом крыла. На помощь пришли представители инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также ветеринарные врачи. Лебедя удалось поймать и передать специалистам. Сейчас решается, куда в дальнейшем будет направлена птица, так как в дикой природе она не сможет выжить. В Гродно пенсионер забрал себе чужой потерянный кошелек и стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует УВД облсполкома, рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: В конце июня возле одного из жилых домов по улице Курчатова в Гродно молодой человек вышел из автомобиля, купил кофе и присел отдохнуть на скамейку. Уходя, местный житель не заметил, как из заднего кармана его брюк на лавку выпал кошелек. Спустя час оставленное без присмотра имущество обнаружил проходящий мимо пенсионер. Вместо того, чтобы передать находку в милицию или попытаться найти владельца, пожилой мужчина забрал портмоне себе. Внутри находились денежные средства в размере 840 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ленинского РУВД установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан, в отношении него за кражу возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что если вы нашли чужую вещь, то необходимо передать ее в милицию, либо принять меры к поиску владельца. Присвоенное утерянного имущества может быть расценено как хищение. На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках с позвонением в Телеграм и Инстаграм.
3: Накануне на стадионе «Старт» в Лиде начались областные соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. На поле вышли девочки 2015-17 годов рождения. Места разыгрывают сильнейшие команды из Лидского, Гродненского, Ивьевского, Мостовского, Сморгонского, Дятловского, Новогрудского и Островецкого районов. Команда-победительницы представит Гродненщину в финале «Кожаного мяча», который пройдет в Минске в конце августа.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
2: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
3: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
4: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
5: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
6: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
8: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
9: Как дела, родной?
8: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
10: Привет, чемпион.
8: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
11: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура 11-14 градусов.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел кадровый день. На повестке было согласование назначения и продления контрактов с уже зарекомендовавшими себя управленцами и главными специалистами. Особое внимание получил реальный сектор экономики. Как отмечается, кадровые решения затронули предприятия сельского хозяйства, строительной отрасли, дорожного хозяйства и сферы торговли. Прокуратура Лидского района направила в суд уголовные дела по фактам дачи и получения незаконных вознаграждений. По версии следствия, в преступный сговор вступили 4 должностных лица одной из сельхозорганизаций области. С целью приемки молока под видом более дорогого сорта они неоднократно передавали взятки 3 лаборантам перерабатывающего предприятия, говорит заместитель прокурора Лидского района Ольга Кашко.
3: За материальные ценности работники завода искажали результаты лабораторных исследований поступающего данной сельхозорганизации молока, улучшали их в целях последующей приемки его более дорогостоящим сортом экстра. Фактически же данное молоко показателям данного сорта не соответствовало. С января по апрель 2025 года работниками завода приняты незаконные денежные вознаграждения в размере 2900 рублей. При этом часть денежных средств, которая подлежала передаче лаборантам, должностными лицами сельхозорганизации собиралась с подчиненных работников. При изучении в прокуратуре уголовного дела пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий фигурантов по части 2 статьи 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уголовная ответственность по данной статье наступает как за предоставление, так и получение незаконных вознаграждений работниками государственной организации. Избранная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при направлении уголовного дела в суд прокурором оставлено без изменения.
2: В автодорожном пункте пропуска Беняконя сопредельный литовский Шельчининкай до 23 июля продолжатся работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Движение транспортных средств будет организовано по отдельным полосам проезжей части. Водителям следует руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и соблюдать требования дорожных знаков. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 11 июля, матч 15-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде в Минске он встретится с борисовским «Батэ-2». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает предпоследнее 17-е место в таблице. Наша команда располагается на 5-й строчке.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 12-15 градусов тепла.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.